культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Ярмарка креативных индустрий Туркестанской области прошла в столице. Конкурс «Сдык Жасот Паса 2026» проходит в Астане. Самый экологичный район выберут в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. На площадке «Казах Креатив Хаб» в Астане состоялась ярмарка креативных индустрий Туркестанской области в рамках республиканского проекта «Креатив Аймак», сообщает Казправда КИЗ. Гости и жители столицы могли приобрести сувенирную продукцию, ювелирные украшения, национальные ковры, современную дизайнерскую одежду, национальные инструменты, традиционное конское снаряжение, а также изделия из войлока, дерева и керамики, декоративные панно, шелковые платки, тюбетейки, курпище и сумки. За два дня ярмарку посетили около 5200 человек. Деловая и культурная программа включала мастер-классы, презентации стартапов и инновационные проекты с применением искусственного интеллекта и цифровых технологий. Для гостей также состоялись показ мод и концертная программа. Проект «Креатив Аймак» продолжается. Следующую свою продукцию представит Жамбылская область. В столице проходит первый этап городского конкурса «Өздік жас отбасы-2026». Мероприятие приурочено ко дню семьи. В нем принимают участие более 100 молодых пар. Супругам предстоит не только продемонстрировать свои знания, но и побороться за ценный приз, передает 24KZ. Первый этап конкурса проходит в формате квиз, поэтому семейный досуг теперь превращается в настоящее интеллектуальное состязание. Участникам предстоит ответить на вопросы об истории Казахстана, семейных ценностях, традициях, культуре и даже новой конституции. По итогам интеллектуального этапа в финал выйдут десятки семей, которые наберут наибольшее количество баллов. Они будут не только отвечать на вопросы, но и представлять свои семьи, демонстрировать таланты и выступать на сцене. Кто станет лучшей молодой семьей столицы, определят по итогам всех этапов конкурса. В Алматы стартовал городской эко-баттл. Победителя определят по реальным делам жителей – уборкам, озеленению, сбору вторсырья, экологическим инициативам, вовлеченности соседей. 1 сентября на странице проекта «Тазасана» опубликовали подробные правила, а также заработал специальный сайт «Тазасана-баттл.кз», где можно будет следить за ходом соревнования и текущим рейтингом районов. Участвовать смогут инициативные жители, экоактивисты, представители КСК и УСИ, волонтеры и другие городские сообщества. При этом между собой будут соревноваться не отдельные дворы или команды, а районы. Баллы каждого района будут складываться из действий его жителей. За звание самого экологичного будут соревноваться все 8 районов города. Каждый район подготовит итоговый видеоролик, составленный только из реальных материалов, снятых во время эко-баттла. Использование созданного искусственным интеллектом контента не допускается. Все 8 роликов разместят на платформе, после чего жители города смогут проголосовать за район, результаты которого считают наиболее достойными победы. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Күз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Конкурс городской прозы «Кала хикаялары» стартовал в Казахстане. В области Жетісу прошел фестиваль «Бірлік пен келісім». Казахстанское кино впервые снимают в Париже. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Начался прием заявок на республиканский литературный конкурс в жанре прозы «Калах и Каялара». Конкурс направлен на выявление и поддержку новых авторов, передает Казинформ. Участникам предлагают через художественную литературу раскрыть темы городской культуры, судьбы человека в урбанистическом пространстве, общественных преобразований, а также взаимосвязи национальной идентичности и современных ценностей. На конкурс принимаются ранее нигде не опубликованные романы на тему городской прозы объемом не менее 10 авторских листов. Один авторский лист составляет 40 тысяч печатей. Печатных знаков. От одного участника принимается только одно произведение. Прием заявок продлится до 31 декабря 2026 года на сайте kolzhasba.bookfan.kz. Произведения, занявшие призовые места, будут изданы и распространены по библиотекам Казахстана общим тиражом 15 тысяч экземпляров. В области Жетісу состоялся фестиваль «Бірлік пен келісім», объединивший творческие коллективы и исполнители из Алматы, Тараза и регионов области. Мероприятие стало площадкой для знакомства с культурой и традициями разных этносов Казахстана. Зрителям представили народные песни и танцы, фольклорные и хореографические композиции, традиционные игры и обрядовые элементы. В программе фестиваля были представлены казахские, русские, татарские, украинские и кавказские танцевальные постановки, народные песни и казахские инструментальные произведения в исполнении юных домбристов. Завершился фестиваль общим выступлением участников, символизирующим единство и дружбу представителей разных культур. Казахстанское кино впервые снимают в Париже. Во французской столице идет работа над драмеди «Жамиля в Париже». Проект объединил кинематографистов двух стран, передает 24KZ. Это романтическая история, которая призывает переосмыслить отношение к жизни и силе любви. В центре сюжета история Жамилей, молодой преподавательницы английского и французского в сельской школе. Волею судьбы она оказывается в городе мечте Парижа и встречает любовь. Съемки проходят в разных локациях города. Премьера запланирована на весну 2027 года. Создатели рассчитывают, что история будет интересна как казахстанскому, так и французскому зрителю. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик». Камертон. Классика осу.
2: Қайырлы күн, эфирде академиялық музыка туралы бағдарлама. Бүгін біз романтизм дәуірінің жарқын өкілдері туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Олар аз емес, бірақ біз сіздерге олардың әрқайсысы туралы дәлірек айтқанда музыка өнеріне қандай жаңалық әкелгендері туралы барынша ақпарат беруге тырысамыз. Ал бүгінгі кейіпкеріміз опера өнерінің классикалық дәстүріне айтарлықтай бейбіт жолмен оң өзгеріс әкелген композитор Джузеппе Верди болмақ. Верди өзінің өнер тұжырымдамасын көпшіліктің талқысына шығарған емес, және өзін музыкалық эстетиканың белгілі бір бағытының ұстанушысымын деп таныстырған емес. Бірақ оның мақсаты мен міндеттері оның шығармаларында анық көрінді. Ол опералық қойылымдарда өмірде болған шынайы оқиғаларды қолдануға тырысты. Верди осындай шартты әшкейленген, шындықтан алыс болып көрінетін өнер түрінде тыңдаушыларға өмірді өз көзімен көргендей әр түрлі образдарда ұсынды. Және ол бұл жұмысты жақсы атқара білді. Бұл оның басты жетістіктерінің бірі десек болады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тех ребят и талантов,
2: которые...
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
4: Добрый вечер, самые восхитительные радиослушатели. Как мы и договаривались, мы продолжаем разговор с потрясающим Бекнуром Кесиковым, писателем, членом Союза писателей Казахстана, общественным деятелем, экспертом самых разных общественных организаций, например, даже при агентстве финансового регулирования, член Гражданского альянса и президент Евразийской ассоциации франчайзинга. То есть это настолько такая широкая, многообразная личность самых разных интересов и очень большой успех. Бекнур, я просто потрясена и горжусь вами по-настоящему. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Знаете, ваша фигура, ваша личность, вот она своеобразная и уникальная, потому что считается писатель, это вот который в тиши кабинета, такой задумчивый, нелюдимый, так, не особенно общительный, да? Вы невероятно общительный, невероятно обаятельный человек. Как у вас это сочетается? Вы как бы такую свою рефлексию...
5: Вообще вот это интересный вот стереотип бывает.
4: Стереотип,
5: да. Потому что писатели разные. Вот, да, считается, что, например, вот...
4: И музыканты тоже такие должны быть.
5: Да, ну, мне кажется, это образ, это даже коммерческий образ, потому что такой мечтательный, депрессивный, меланхоличный, творческая личность, непонятый,
4: да.
5: Он такой, весь такой романтичный. Это очень отличный образ. Но на самом деле писатели не были такими, потому что если взять, они были и холериками, и сангвиниками. Тот же Толстой, он общался со всеми. Наоборот, мне кажется, писатель должен встречаться и видеть людей, чтобы, если его называют инженером человеческих душ, он должен видеть эти линии, эти нейронные связи между людьми, чтобы их описывать. И чем больше ты общаешься, тем больше ты видишь людей. Как писатель, находясь в глуши своего кабинета, напишет о людях. То есть это практически невозможно. Поэтому, ну и был знаком все-таки со многими классиками. Ну, тем же Чингиз Айтматы не был знаком, но все-таки я вижу, это был сангвиник.
4: Кто-то мне рассказал, у него 150 должностей было в
5: советское время. Да, он сангвиник, и даже вот наш классик, кстати, Абиш Кекильбаев.
4: Тоже,
5: вот, кстати,
4: да.
5: Я когда вспоминаю Айтматова, я вспоминаю сразу Абиш Кекильбаев, потому что на самом деле Абиш Кекильбаев придумал манкорт слова. А они были друзьями, и он никогда не претендовал.
4: А тот воспользовался.
5: Да, и Айтматов никогда говорил, что это мой термин. Они же друзья, и поэтому...
4: Просто развил это, да?
5: Да, он развил его литературу. Просто вот, например, вот это произведение «Кюйши», гениальное Абишева, 67-м году, которое написано, там было впервые употреблено слово «манкорт». И Айтматов это знает. Но он никогда не претендовал. Но в массе пошло...
4: Что от Айтматова.
5: Но они никогда не комментировали. Просто так, как друзья. Но зачем?
4: Благородно.
5: Да, благородно. И вот я хотел сказать, что... К чему я сказал? Что вот, например, Айтматов, Кекильбаев, это же были... Кекильбаев, он был госсекретарем.
4: Жизнелюбивый.
5: Жизнелюбивый. Они много встречались и писали. Так что одно другому не мешает, я думаю.
4: Мне просто один раз одна коллега сказала, вот, ну, хватит тебе уже, ты там все тебя любят, со всеми общаешься. Такое, нужно сосредоточиться на музыке, да. И я подумала, а ведь действительно, насколько я сосредоточена на музыке. Потому что музыка у меня не самоцель, музыка для того, чтобы делиться с людьми. И я люблю людей, и хочу всем, ну, со всеми поделиться, да, как будто бы. Ну, разные типы, действительно разные типы.
5: Но вы знаете, я вот, извините, что я перебил, вот, я вообще не рекомендую сконцентрироваться вот так в камерности, потому что вот вы, когда уйдете сильно в музыку, или я в творчество, и представляете, вот этот момент творения, мы огораживаемся от мира, и это можно даже где-то с ума сойти. Поэтому нужно, мне кажется, чередовать. Выходить из этого, общаться с бытом, потом опять заходить, то есть в гармонию. Потому что у меня был период, когда я год-два полностью был отрешен вот в творчестве, когда особенно, по-моему, то ли Ол писал, какой-то роман я писал, не помню. И это было сложно. Я настолько потерял связь с реальностью, что это было на грани уже какого-то биполярности, я бы сказал. Так что мы должны уходить от этого. Кстати, вот Жене Яхиной я хотел рассказать о инициативе одной интересной, книжной, если вы позволите.
4: Конечно.
5: Есть идея, ну не то что идея, уже второй год или не третий год мы называем это «Ктап Ельсы» на казахском, а вообще «Бук-амбассадоры». «Бук-амбассадоры».
4: Очень красиво.
5: Это вот книжные послы. То есть я создал такую инициативу, движение. Что это такое? Поддержка не писателей. Писатели есть, книги есть, для поддержки писателей есть даже, в конце концов, «Союз писателей», разные объединения. Но вот книжные подвижники, те люди, которые создают книжные клубы, вот среди них, например, вот наша общая знакомая Айгуль Тасбулат, да, предположим, она является ярким нашим членом, книжным амбассадором.
4: Да
5: вот,
4: вы что? Да. Я не знала этого. Да.
5: Да. Та же Айгуль, наша еще одна общий друг Кинжибаева, тоже, в принципе, книжный амбассадор. И вы тоже входите в это число. Люди, которые поднимали, вот я знаю, что вы поддержали вот эту библиотеку, помните, Жандосова,
4: которая... Она сейчас продвигается, да, замечательно продвигается. Да.
5: То есть люди, которые...
4: Идею чтения, идею
5: популяризируют. Поддерживают библиотеки. Да. Я считаю, вот яркий тоже представитель Досым Сатпаев, да. Бигельды Габдуллин. Это вот они книжные подвижники, и среди наших членов, ну, они не являются нашим членом, но, в принципе, я вот образ книжного амбассадора, люди, которые вот продвигают чтение. Например, вот в Караганде есть Ирина, которая через книжный клуб вот детей с особенными потребностями, она делает реабилитацию через чтение. Здесь есть люди, которые проводят книжные фестивали, книжные клубы. Например, в Кызылординске есть Талгат Миндебаев, например, наш вот бук-амбассадор, который книги берет, собирает через буккроссинг и передает в села, в сельские библиотеки. Вот представляете, такие люди, и таких людей мы поддерживаем. Есть еще наши...
4: И это движение?
5: Это движение, инициатива международная. Вот узбекский наш друг, тоже бук-амбассадор Азам Абидов, датский поэт Клаус Анкерсон. То есть много уже нас, человек, наверное, за 100. У нас есть даже сайт бук-амбассадор.
4: Прекрасно, надо подписаться на вас, узнать.
5: Вот я считаю, что надо сейчас поддерживать тех, кто... делает
4: усилия для того,
5: усилия,
4: чтобы...
5: Усилия. Да, вот правда? Мы выходили даже на связь с Опрой Уинфри.
4: Ух ты.
5: Да, ну сейчас пока с ее помощником переговариваемся, вот, может быть, получится, чтобы она как бы тоже вошла и рассказала, потому что они сейчас у голливудских звезд мода открывать книжные клубы.
4: Ух ты,
5: у Опры Уинфри огромный книжный клуб.
4: Как хорошо.
5: Кейт Уинслет тоже клуб. Потом... И Шарлиз Терон тоже клуб, да, представляете?
4: Ну, какая прелесть. Да. Кстати, Кейт Уинслет, она такая умничка. Она иногда говорит такие, да. Ну, вот. Также Опра, конечно. И
5: Опра все. Вообще я обожаю, потому что молодец, она же снизу вообще она поняла.
4: Мощная, да.
5: Мощная, да.
4: Ну, и как хорошо. Так у нас, значит, я просто знаю тоже один клуб. Это вот у нас, оказывается, ну, уже сколько, третий год или четвертый, релоканты, которые из России приехали. Есть тоже книжный клуб. Говорят, интересно. Они сначала читают, потом обсуждают. Это вообще невероятно.
5: Да,
4: это невероятно.
5: Так интересно, в принципе. И я думаю, что вот книжные клубы сейчас это... очень хорошая вещь социализации, потому что через книжный клуб, вот мы, вот сейчас тоже предложение идет от фонда Кунаева, создать при фонде, вот Ильдар Аскарович, вот создать какой-то книжный клуб там, при фонде, там есть зал, и мы сейчас думаем, вот, чтобы приглашать, не обязательно писателя приглашать, книжный клуб можно приглашать, вот, например, хороший гость был бы тоже, вот, и вы рассказали бы о вашем страсти к творчеству, о ваших книгах, например, и Маргулан, и люди хотят вас слушать, вот, ваше мнение, ваш вид, как говорится, понимаете, и писатель не все знают, к сожалению.
4: Это правда, но сейчас больше люди стали писать, вот, то, что, например, я написала книгу, там свои мысли какие-то, я про папу, про маму, там про брата, сестру, да?
5: Да, кстати, вы
4: это тоже ну, что-то такое очень важное для меня, хотя я ни в коем случае себя не считаю писателем, но мне нравится этот процесс, так тот же самый творческий процесс, и настоящее ничего не получится, вот просто сел и все. Надо так углубиться, надо время, чтобы углубиться, да. Чтобы копать там где-то.
5: Ну вот трогательно вы тоже писали, вот, Занарио, Канати, действительно настолько это пропитано сентиментальностью, и Я считаю, что такие книги, они очень важны вообще. Не только для семьи, но и вообще для всех, потому что насколько...
4: У всех касается.
5: Да, да, это всех касается, это очень важно, потому что мы действительно мы пережили этот период, вот этот 22-й год, да, как говорится, это страшное время, поэтому оно должно быть опечатано, оно должно быть прописано на бумаге, я считаю.
4: Ну да, но в это же время такие процессы, что функциональная безграмотность. Люди слышат текст и не понимают, о чем он, например.
5: Да, да, да.
4: Люди мало читают. Я вот немножко переживала по поводу... Вот у меня старший еще немножко читал. Не немножко, хорошо читал. А младшего надо было заставлять. И я так думала, а как же он будет жить? А я смотрю, у него речь, в общем, ну, не идеальная, но хорошая. Он пишет хорошо. И самое главное, что он мне объяснил, мам, ты не переживай. Говорит, мы то поколение, если нам надо, мы найдем и прочитаем.
5: Конечно.
4: То есть вот, ну, чисто для работы все. А так изменилась форма вообще.
5: Да.
4: Форма восприятие вот каких-то духовных ценностей. Потом у них нет столько времени, сколько было у нас, получается, да? А нас не отвлекали сети, нас не отвлекал вот этот темп жизни, что вот надо все быстро-быстро и все пробовать, да? Мы как-то были настроены спокойно.
5: Не было интернета, да, действительно, вы правы. И чтение было, это очень хорошо.
4: То есть сейчас требовать от детей, чтобы они были как мы, это просто нереально.
5: Нет, невозможно. Нереально, просто другие формы. Я просто вот наблюдаю рынок Америки, вот некоторые мои, вот один мой роман, «Я тебе море» переведен на английский язык, и сейчас, ну, постараемся сейчас на Amazon, да. И я его наблюдаю, они читают равно, как бы, и молодежь читает. Но, говорю, кто-то не читает, у кого-то есть страсть к чтению, у кого-то нет.
4: Да.
5: Даже то, что они в интернете читают, это же тоже текст.
4: Да.
5: То есть они не всегда видео слушают потом. Я думаю, что доля чтения все равно, она всегда есть. И мне кажется, даже со временем, даже сейчас может быть вот такая регрессия, все вот соцсети, но уже человек переполнен этим. Ему хочется к аутентичности вернуться. Я думаю, вот это будет возвращение к истокам.
4: Недавно я слушала какое-то интервью Гарика. Как? Губерман? А нет, Игорь. Игорь Губерман. Да, ужасно люблю. Смешно.
5: Гарики.
4: Пишет.
5: У него Гарики
4: да, знаменитые. Стихи, да. И у него спрашивают, ну как вы можете оценить там писателей современных-то? Я последние 3 года ничего, кроме экспертов по войне, не слушаю. Представляете? И так я знаю, что многие. Что,
5: но
4: да.
5: Видите, вот тут еще какой момент я скажу, что я тоже практически никого не читаю, потому что, ну, читаю единственное, вот для рецензий дают несколько книг, я их прочитываю, а в целом не читаю, потому что когда ты уже сам пишешь, ты уже не можешь оказываться, потому что ты уже нацелен на свой текст. Поэтому, да. Скорее всего, Губерман...
4: И в этом смысле он просто так отвечает.
5: Да, да, он отвечает это раз, ну и с другой стороны, ну действительно, вот это же ужас, да, и поэтому, конечно же, ему не до чтения, наверное, скорее всего.
4: Знаете, еще такой вопрос все крутится у меня. Есть ли у вас это вот вопрос казахский язык, русский язык? Вы пишете на русском, на казахском? И на казахском тоже?
5: Нет, на казахском я пишу несколько стихов. Почему-то у меня получается вот
4: стихи,
5: как бы...
4: Да,
5: потому что у нас аглютативный язык же, он хорошо ложится под стих.
4: Это не потому, что вы не очень хорошо знаете казахский? Или вы казахский хорошо знаете?
5: Нет, казахский я знаю нормально, но не на уровне, чтобы писать.
4: Чтобы литературно,
5: да. Да, литература все-таки сложно, потому что вот тот же Кюйшу прочитать, например, Абиши Кекилбаев, и ты понимаешь, что ты даже не всегда понимаешь все, потому что настолько это глубокий язык. Дело не в том, что казахский хороший или русский хуже, или дело не в этом. Просто я вот закончил школу на русском, и пишу на русском, но, тем не менее, этот роман тоже переведен на казахский, потому что моя супруга училась на казахском языке.
4: Она может переводить.
5: Да, она может переводить, и благодаря интернету, благодаря ей у нас удается сейчас не так болезненно переводить, потому что перевод всегда был сложным.
4: Очень сложно.
5: Да, потому что теряется смысл, теряются вот некоторые тональности, и меня часто критикуют, почему ты не пишешь на казахском. Ну, я не могу писать на казахском. Да, я хорошо говорю на казахском, вы знаете сами.
4: Да,
5: и
4: да.
5: Я выступаю, какие-то стихи могу написать. Ну, роман написать, это извините. Это...
4: А есть такое, ну, как бы, то, что все-таки у нас в обществе до сих пор есть противостояние с теми, кто говорит по-казахски и критикует тех, кто еще да, не так свободен. Да?
5: Мне часто в постах моих часто критикуют, потому что я могу, мои подписчики русскоязычные, они читают, комментируют, и я лучше... Ну, я и на казахском тоже пишу, но на казахском я не собираю такую аудиторию.
4: Вы не переживайте, что...
5: Ну, раньше я переживал, а сейчас я понимаю, что это нормально, это... Ну, такой
4: молодежь начала говорить, да?
5: Рост идет. Я в целом нормально, очень позитивно к казахскому языку, потому что я вижу, что уже распространение очень большое идет, очень много знают. Даже я вот, например, тренинги читаю, например, раньше вот я читал 80% на русском. Вот эти 2-3 года я тренинги читаю 50/50 на казахском, на русском. И
4: у
5: даже
4: вас
5: больше.
4: Уже лексика есть такая, да, лексика. Специальная, да?
5: Да, и дело даже не в ней, а потребность общества. Общество хочет на казахском. Поэтому сейчас нормально. Я не думаю, что это нужно утрировать. Язык развивается. И самое главное, я против того, чтобы кого-то ущемляли по языку. Но он может на этом языке говорить, но зачем его мучить, как говорится. Вот эта дискриминация неприемлема. Мы же толерантные государства, да, и, но мы в то же время должны государственный язык развивать. Я поэтому каждое собрание, каждые вот какие-то встречи я обязательно начинаю с государственного языка, потому что это вот обязательно.
4: Я тоже стараюсь.
5: Да, да, да. Ну вот мы должны вот пропагандировать, да.
4: Да, правда, да. Ой, Бикнур, жалко, что так мало времени, хочется так побольше, чтобы и то спросить, и другое. И тогда вот в финале передачи что-нибудь такое скажите.
5: Да, я...
4: Необыкновенное.
5: Да, мне... Я очень рад, что я пришел. Вот помните, мы с вами еще раз говорили на...
4: Телевизионное у нас,
5: телевизионное, да, еще да. На Радио Классика, когда, по-моему... В этом...
4: Консерватории?
5: Да, консерватории.
4: А, так мы с вами уже... Вот,
5: да,
4: а,
5: да, да, да.
4: Ну, что... уже Радио Классики... Больше сколько лет? С 11 года уже? 13?
5: Да,
4: 14 лет уже?
5: Да, 14 лет. Так что я это радио очень люблю. Ну, к сожалению, сейчас у меня я не езжу на автомобиле, просто вот сознательно.
4: Пешком ходите, да?
5: Ну да, потому что по городу уже невозможно не парковаться.
4: Это правда.
5: Да,
4: это
5: а
4: правда.
5: Раньше у меня, когда вот на машине, я всегда классика у меня всегда стояла, поэтому я очень люблю классику. И это тоже вот форма, да, вот сейчас передачи. Вот как радио тоже передавать, да, вот как его доносить. Но, тем не менее, я вижу, что во многих автомобилях культурных людей стоит классик. Поэтому я рад. Женя, я еще сегодня хотел сказать, я, кстати, пост хотел тоже написать, я хотел бы сказать, что, вы знаете, сегодня не то, что хотелось бы создавать кастовость какую-то, но встреча с гармоничным культурным человеком – это как испить чистой воды из родника, извините за пафос и за патетику. Поэтому для меня прийти сюда пообщаться с вами – это спасибо такое большое удовольствие, вот поверьте, спасибо, вот без прикрас. И я просто счастлив, что сегодня я на классике с вами. Поэтому день удался, и я думаю, что... Ну, дай бог, чтобы мы еще встречались вот по каким-то таким поводам. И, знаете, вот все равно нужно, чтобы вот, Женя Яхимовна, вас было много. Потому что вот вы говорите, что иногда нужно там отойти от реальности. Нет, потому что... культуру нужно распространять.
4: Денно и ночь.
5: Да, да, да. И именно такие люди, такие вот не просто медийные, а легендарные лично, хазахтын тулгасы, и вот такие люди, они должны распространять своим просто посещением. Все. И люди уже попадают под эту ауру. Ни в коем случае мы не должны вот, отдавать все на мейнстрим. Нет, мейнстрим, такие люди и культура, как вы, это все, это вот элита. Поэтому я рад, что Радио Классика существует, рад, что вы здесь ведущая, и был счастлив прийти. И вашим слушателям я желаю побольше классики, побольше культуры и побольше вот такого радостного вдохновения, которое сегодня я сейчас испытываю. Рахмет.
4: Бикнур, ну просто вы обезоруживаете абсолютно, да, и самое главное, что вам так удается доносить свои мысли просто и искренне. То есть это не какие-то формальные, не какие-то дежурные вещи. Вы в какой-то счастливой гармонии сами с собой и с миром. Это
5: вот
4: очевидно абсолютно. Если бы еще у нас видео было бы, да, это люди бы все достоверились. Особенно видео, оно же всегда показывает, что вот человек говорит, не важно, что он говорит, а что на его на лице. И да. Видно, что вот он либо не очень, либо абсолютно гармонично.
5: Либо врет, да.
4: Либо врет. Спасибо большое.
5: Спасибо вам. Благодарю. Благодарю ваших слушателей.

0: было так красиво.
1: Это будет площадка, где нет никаких талантов, которые у нас.
2: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.